0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: и непотребным, заявивши, что мати застается мати, а батька — батьком, и что змена терминологии ослабляя разумение роли семьи у громадстве. Иерархи так само раскритиковали ширейшие тенденции у законодавстве штата, у тем лику подтримку абортов и коммерцийного суррогатного материнства. Бискупы закликали губернатора накласти вето на закон, стверджаючи, что его принятие будет насмешкой над основами семьи. Прихильники закона заявляют, что новая терминология больше инклюзивная и дозволяя уличивать выпадки усыновления або суррогатного материнства, коли традиционные означения не заусёды отповедают правовой ситуации. У Сенате штата законопроект подтримали усе демократы за выключением одного сенатора. Супрать проголосовали усе республиканцы. На минулым тыдні Европейский суд по правах человека у Страсбургу постановил, что забороняючи евангелизацию от дзверей до дзверей, улады Болгарии порушили право на свободу веровызнання. Суд разгледзеў справу, пададзеную сведкамі Іеговы, якія скардзіліся на перашкоды іх місійнай дзейнасці ў балгарскім горадзе Шумен. Суддзі прыйшлі да высновы, што мясцовыя ўлады неабгрунтавана абмяжоўвалі рэлігійную дзейнасць, пры гэтым абыход кватэр с коммерцийными пропановами або политичными метами заставался дозволенным. Городские улады тлумачили заборону евангелизации необходностью обороны громадян от прозелитизму, однако суд отзначил отсутность доказов конкретных або систематичных порушений. У постанове подкресливается, что знакомство с разными религийными перакананнями является натуральной часткой життя у демократичным громадстве. После 18 месяцев у реставрации у Англии снова открытый для наведывания Ливиденский палац, узор католической спадчины эпохи Тюдоров. Про это поведомляя BBC. Будинок был узведен у конца 16-го стагоддя землеуладальником сэром Томасом Трэшемом. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшем быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся ўдзельнічаць у англіканскіх набажэнствах у перыяд рэфармацыі. Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа и насыщенной христианской символикой, связанной с мукой Христа. После смерти Трэшема в 1605 году будовництво было спынено. Как поведомила BBC, каб заховать помник для нашчадков, реставраторы провели консервацию драуляных конструкций и муров. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
1: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом тыдні.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.